0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Уже только одна хвилина остается до 6 годины у Польши, до 7 годины у Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк. Запрошаю на раницу с рацией. У понеделок 25 мая. У этот день у 1917 году в Ялте помер Максим Богданович. Поэт, перекладчик, критик, похованный у Ялте на старых городских могилках. У 1937 году у вёсцы Ямкае Рагачевский район родился Микола Купреев, белорусский поэт, наставник. У 1942 году в Минску народился Леонид Барткевич, спевак, музыкант, солист гурта «Песняры». У 1968 году в штате Нью-Йорк помер Франтишек Кушаль, деяч белорусского войскового вызвольного руху, эмигрант, генерал, муж поэтес Натальи Арсеньевой. У 1987 году в Кливленде помер Евген Колубович, белорусский историк.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.

0: Се махчуме повтор сценара 2022 года и наступление российских войск с территории Беларуси на Украину. Мы же иншим про это почуем у ближайших новинах, которые подрихтовала нам Анна Шайковская, а почуем уже про 2 хвилини с половой.
1: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Радио Рация.
1: Сёння ў ранішнім інфармацыйна-музычным выпуску Радио Рация гаворым шмат пра Украіну, шмат пра палітыку, таксама Беларусі, дачыненні да Украіны і пра тое, што трэба беларусам думаць і выбудоўваць стратэгію на будучыню, як у міжнароднай палітыцы, так і ўнутранай, і трэба думаць, што рабіць пасля таго, як сыдзе Лукашэнка. Трэба проста мець рэальны план дзеянняў. Перш-наперш палітыка, але не толькі грамадзянскай супольнасці, таксама кажа былы палітвязень, кіраўнік зліквідаванай у Беларусі партыі Зялёныя Зміцер Кучук, які быў прызначаны дарадцам Святланы Ціхановскай у пытаннях экалогіі.
2: Наверное, самый такой показательный период, наверное, что люди стали менее интересоваться политической деятельностью. Это выборы в Координационный совет. Это свидетельствует этому явка, она очень низкая. То есть люди, скажем, ну, в какой-то степени своими голосами, наверное, показали, в том числе там, белорусской оппозиции, что мы где-то допускаем какие-то ошибки. Есть такая усталость от того, что мы не можем как бы, ну, решить какие-то вещи, которые на нас, как на политиках белорусских, там возлагали надежду, это вернуться, наверное, в Беларусь. Соответственно, вот это, наверное, такой для меня сейчас самый важный такой момент. И нужно выстраивать определенную стратегию, что с этим делать, проанализировать ее и двигаться дальше. У нас будет там еще 30-й год, наверное, 28-й год, где будет планироваться стратегия по участию, скажем, в выборах, которые будут происходить в Беларуси. Это всегда, скажем, момент, когда что-то может как бы решиться, если мы хотим двигаться по какому-то графику, и который в какой-то степени больше контролирует, конечно, власти, если не произойдет каких-то фаз-мажорных каких-то ситуаций, там, может быть, окончание войны, может быть, там какие-то другие процессы, которые позволят это все ускорить. Поэтому у нас должна быть выработана стратегия, что мы будем делать первый день, когда не станет Лукашенко, либо в первых свободных выборах без Лукашенко. То есть такой стратегии у нас сейчас нету, и общество, наверное, ждет от нас каких-то внятных посылов, что делать дальше.
3: А что является для вас индикатором, что вот этот белорусский процесс политический еще живы, что еще распрацовываются эти идеи? Вот как привели вы приклад, что робить далее?
2: Ну, есть структуры, есть офис, есть Координационный совет, он как бы будет новый формат, возможно, пройдут какие-то реформы. Есть политические партии, они, может быть, сейчас не сильно заметны в политическом как бы поле, таком белорусском информационном, но они в какой-то степени работают, находятся в таком замороженном состоянии. Активисты, которые, скажем, находятся в эмиграции, они более активные, но и есть люди, которые находятся внутри Беларуси, они, соответственно, не могут как бы на это реагировать, но все эти как бы люди есть. Я думаю, что общая картина отношение белорусской власти, она не поменялась. Я думаю, что она еще стала хуже, да. И тут фактор войны, ситуация в Украине, скажем, вот эти все заявления. Сегодня звучит, скажем, заявление Лукашенко о том, что он хочет проводить учения по применению ядерного оружия. Все это наводит такие смыслы, зачем готовиться к ядерной войне, если как бы, мы не мирные люди, я имею в виду белорусы. И все это, я не думаю, что как-то влияет на то, что Лукашенко как-то будут считать каким-то легитимным, мне кажется, больше будут считать каким-то сумасшедшим как бы политиком, который в сегодняшнее время как бы, ну, делает такие как бы шаги. Поэтому нужно как-то реагировать, ну и дальше действовать, наверное, гнуть свою линию.
3: Да, каких сценариев развития подеи внутри Беларуси рыхтуетесь особисто вы в ближайшие месяцы? И чего треба чекать, на что треба реаговать?
2: Ну, я не думаю, что нужно реагировать на ситуацию как бы, внутри Беларуси. Нужно есть маркеры, которые можно как бы определить, все ждут окончания войны в Украине, это самым таким громким маркером. Либо если Украина будет применять все больше, скажем, там, ракет, дронов в отношении там, центральной части России, это может повлиять на общественное мнение, ну и, соответственно, в какой-то степени это общественное мнение может повлиять в том числе на общественное мнение внутри Беларуси, потому что люди все равно читают новости, они видят дроны, они видят, что самолеты не приземляются в Гомеле вот, из-за ситуации дронов. То есть все это, как бы, я думаю, внутри Беларуси. И до них доходит такая информация, есть так называемое сарафанное радио, и люди могут как-то отреагировать, в том числе как бы протестно. Ну и экономическая ситуация, она тоже достаточно тяжелая в плане рабочих мест, наверное, внутри Беларуси. Ну, то есть определенные как бы, сложности. Вот, поэтому, возможно, какой-то социальный взрыв, либо все-таки люди будут терпеть до, скажем, каких-то электоральных кампаний, которые будут происходить там, в ближайшей перспективе, там 2-3 года.
1: І тому, як каже Змітер Кучук, зараз це Світлана Ціхановська, білий керівник партії «Зелений» і політв'язень. Демократичним силам білоруським у еміграції вже сьогодні треба зайнятися конкретним покроковим планом того, яким, що зробити у Білорусі при зміні політичного режиму.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 25 травня. У такий ж день 1787-го у Філадельфії под старшинством Джорджа Вашингтона собрався конвент, названий Філадельфійським. Ён проходив з 25 травня по 17 вересня і першапочаткова був задуманы тільки для виправлення і удакладнення існуючих законів. Але у ході дискусії удельники конвента перейшли до створення нового документа – Конституції США.
0: Нагодник!
2: 25 травня 1869-го постановкой «Дон Жуан» Моцарта была открыта Венская опера. Довгий час лічылася, што гэты будынак адзін з лепшых тэатральных будынкаў свету, а сама Венская дзяржаўная опера стала найбуйнейшым і вядучым оперным тэатрам Аўстрыі, цэнтрам музычнай культуры краіны. У 1945 годзе пры бамбардзіроўцы горада будынак тэатра быў разбураны. Ён быў адноўлены толькі ў 55 годзе. Сёння Венская дзяржаўная опера адна з вядучых оперных сцэн свету. Яна па праве лічыцца захавальніцай лепшых традиций венской классичной школы.
0: Нагодник.
2: 25 травня 1907-го у Вильни отбылся съезд наставников, на яким был створены Белорусский наставницкий союз, профессионально-политичная организация белорусских наставников. Ён ставил своей метой реорганизацию системы освяты на широких демократичных основах для уздыму громадянской самосвядомости и культуры народа. Выступал за светский характер освяты, отмену сословных, национальных и религийных обмежевания у сферы адукации, передачу школьной справы у распоряджения демократично выбранных наставницких советов, якія б дзейнічалі под контролем органов мясцовага самакіравання. Однако в умовах реакции, что наступило после поражения революции 1905-1907 годов, союз не смог разгорнуть широкую деятельность и фактично спынил існаванне.
0: Нагодник.
2: 25 травня 1977 у кинотеатрах пачаўся показ фильма «Зорные войны. Эпизод 4. Новая надея». Першапачаткова выпуск под назвой «Зорные войны». Гэта эпичный навуково-фантастичный фильм, снятый Джорджем Лукасом, які з'являецца першым по году выпуску и четвертым по сюжетной хронологии. С бюджетом у 11 миллионов доляров фильм стал одним из самых популярных на той час, зарабивший 215 миллионов доляров у США и больше за 337 миллионов во всем свете только под час кинопрокату. А кром того, фильм отрымал 6 узнагород киноакадемии.
0: Нагодник!
3: Радио.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Что-то не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
2: Витаем. Таким отрымался еще один тыдень стабильности. Улады ловят собак. Российские пропагандисты словы, а белорусы власную мову на табло троллейбусов. Покуль держава уповненно змагается с котами, собаками, надписами и неправильной лексикой, соправданные проблемы традиционно застаются действия по закадрам. Але есть и добрые новины. Коли в Украине головными погрозами стали бодяжные живелы, белорусская мова и слово заборона, значит, с остатним, видать, все идеально. Коли вам сдается, что с этим усим нечто не так, вам не сдается.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панеделка да нядзелі.
3: Падобна ў Беларусі канчаткова скончыліся ворагі. Экстрэмісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, ды і пятая калонна, мабыць, недзе заціхла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі – бадзяжных сабак і катоў.

Признаться, пропагандиста у гэтай ситуации абсолютно не шкода. Годами яны з энтузиазмом тлумачили громадянам, что черное – это белое, цензура – это свобода, а репрессии – клопот про безпеку. Теперь же им самим доведется займаться любимой справой на профессийном узровне – шукать правильные словы для неправильной рычаисности.

0: новости.
1: Бероза.
0: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
0: Вишукує і читає Ян Мордань.
4: Нива з 29 липня 1973 года. Воз и вёска Целушки над речкой Нарвой. Сама Нарва вся в зелёных высоких корчах лазины. Круто вьется сярод лугов, где на всякие голосы кричать, свищуть и щебечуть птушки. А вода у раце чистая, як слеза. Праз яе нават рыбу бачишь. Пах травы, свежее паветра, прозрыстые воды раки робять уражанне, як бы человек опынувся у раи. Солты с вёски Павел Марчук принял нашего корреспондента радостно. Хочете поговорить про вёску? Коли ласка. Кольки господаров у вёсцы, кольки земли мают и як господарать? У нас теперь 72 господарки. Разом господарим на 800 гектарах. Колись было крыху больше господаров у вёсцы, да некоторые покинули землю и поехали в город. Давней тут была терасполосица. Земля лежала в долгих и в узких загонах и в ковалках. От 1971 года и до нас дошла комасация. Прошло, бачите, только 2 года, а якая велизарная познака зробилася в вёсцы. Дякуючи камасації і раней проведеній меліорації, де штучним угнаєнням, ми тепер збираємо стільки збожжа, що воно нам у стадоли не змішається, а бульби і не перебереш, хоча земля у нас слабая, 5-6 клас. Колись середній господар на поучастку 7-8 гектарів тримав 1-2 дойные коровы, якія з недахопу паши давали мало молока. Тепер на тим же поучастку тримають 3-4 дойные коровы, плюс молодняк. Вёска щодень продає для одной тільки молочарні 1300 літрів молока. А ёсь господари, що самі продають по 30-40 літрів у день. А як у вас з м'ясом? Так само добре іде. Я, як солтис, видаю квитанції на живьолу, яку господари в'ядуть на пункт скупки у рибалах. Щомісяць видаю по 100 і більш квитанцій на свиней і по 50 і більш квитанцій на бидла. Це в 2 рази перевищає кількість, яку віддавали ми у час обов'язкових поставок. Свиней у нас гадують много. Некоторі господари тільки на скупці продають по 10-15 вепрухов у год. Продаємо ще й збожжя державі рази у 2-3 більш, ніж колись. А бульби 5 разов больше. Ваша вёска славится вырошчиванием огурков. Вёска наша здавен-давна садит и продает огурки. Дякуючи добрым огородам над речкой, яны у нас добро растут. Частку их летом развозим и продаем у Белостоку, Бельску, Гайновцы и по інших рынках. А шмат огурков засольваем на зиму и топим у воде. У нас каждый господар этим занимается и засольвает от 5-10 бочек зимою и весной продаем их. На недохоп работы чую не наракаете. Работы, правда, есть много. Вось улетку, коли придя рабочая пора, то работы тады полна. Треба и в поле управиться, и дома все нарыхтовать, и накормить живьолу. Такой розной дробной господарской работы ніякими машинами не заменишь. Много треба робить руками, а тих рук на вёсцы мало. Молодь у нас уся вучится в школах. После 8 классов иди далей. Что ж зробишь? Такая им дорога. Але, коли вывучатся, дык на господарку уже вертаться не надто хочуть, хоть бы на вёсце было и найлепш. А чому? Добро было б, каба об гэтым урад поклопотився, бо и нам потребны разумные люди. Размову вёл Матвеюк.
0: Сторонки тыдня Вика Нива, гартау читал Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Ціхановская прибыла в Киев с первым официальным визитом. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. США и Иран домовились об открытии Армузского пролива. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦ расскажем Анна Шайковская.

Ціхановская прибыла в Киев с первым официальным визитом. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. США и Иран домовились об открытии Армузского пролива. Про это и про иншее, вот уже литерально про 6,5 минут на хвалик белорусского радио РАЦИ расскажем Анна Шайковская.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: Война в Украине. Волынь рыхтуется до круговой обороны. Тихановская наведала Чернобыльскую АЭС. Северынец провел урок белорусской мовы у Варшаве.
2: Ту студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. Во украинском Павлограде уже 10 пораненных после российского удара по шматповерховику. Дом моцно пошкоджены, чем конкретно нанесен удар, покуль неведомо, пишет агенция Унин. Тем часом Волынь рыхтуется до круговой обороны населенных пунктов, которые лежат побач с Республикой Беларусь. Местовые лады поведомляют, что умацывание державной мяжи на Волыне ведется с первых дней полномасштабной войны, а наступные кроки по обороне недавно узгоднили на встрече с президентом Украины, где присутствовали керовники общинов. Означается, что в выпадку погрозы на мяжи полной эвакуации подлегают сумежные территории. Притом, покуль причинов для паники нема, покольки ситуация на мяжи зараз спокойная и контролеванная. Светлана Тихановская наведала ЧАЭС. Как поведомлялася, лидерка белорусских демократичных сил почала визит в Украину. Сегодня у программе визиту Чернобыльская атомная электростанция и выселенный город Припять. Месяцы, которые стали символом одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Делегация так само была каля четвертого реактора Чернобыльской электростанции. Тихановская подкреслила, что сегодня память про Чернобыль мае особливое значение на фоне российской агрессии, оккупации Чернобыльской зоны у першые дни полномасштабной войны и ядерного шантажу, тем лику про размещение российской ядерной зброи в Беларуси. Цитата зейных словов. «Побачить на властные очи Чернобыльскую АЭС и Припять вельми тяжкий эмоциный досвид. Для белорусов это не чужая трагедия, а наш агульный боль. Как и многие белорусские дети, я так само дитя Чернобыля. Мы удельничали у чернобыльских оздоровленчих программах, дякуючи яким нас примали семьи у разных краинах и допомагали обновить здоровье. Я николи не забуду этой солидарности и допомоги. У Припяти и Чернобыля особливо остро отчуваешь, как важно оборонять мир, свободу и человечее життё, и как небеспечно, коли улада находится в руках людей, для яких нема ни межев, ни морали, ни отказности». Конец статы. Додам, что разом с Тихановской Чернобыльскую АЭС и Припять наведали представники объединенного переходного кабинета Павел Латушко, Валер Мацкевич, Ольга Зазулинская, а так само дарацы Тихановской, Денис Кучинский, Анатолий Лебедько и Франа Квячорка. З життя діаспори у парафіяльному домі при костелі Святого Олександра у Варшаві відбувся черговий урок родної мови. Гэтым разом ксёндз В'ячаслав Барок по просьбі шматлікіх білорусаў запросив викладчикам былога політв'язня, письменника і політика Павла Северинца.
4: Я вельми вдячны Господу і усім вам, што вы у центрі Варшави складаєте такую велику білоруську супольність. Чому не є улюбленое слово «Ісус»? Тому що саме моцне, саме востре, саме болюче моменты, самые счастливые моменты я кажу по-белорусски это имя. Имя Иисуса Христа. Научился я этому на комиссиях, куда отправляют в политвязни, на этих самых комиссиях начальство вырашая, какое покарание дезьми дать, ну и, звычайно, заканчивается такий поход на комиссию выроком 10-15 суток изолятора.
3: После урока была можливость набыть книгу Павла Северинца «Беларусь – это святое» с ягоным аутографом. Подляшшая свистульки – это не цацкий, старожитный инструмент. Выробом таких речов занимается Иван Дашков из Беларуси, который зараз живет в Бельску под Ляским. Народный мастак подкресливает, что глиняная свистулька была популярным музычным инструментом у часы Великого князства Литовского.
5: Археологично задокументовано уже на территории там, былого Великого князства Литовского от 16-го стагодия. Вельми шмат уже находит глиняные цацкие свистульки. Что казать о той технологии? Никто не может докладно сказать, чему. Тому что, коли покласти его в землю годов на 50, про 50 годов ты его откопаешь червоненьким, та глина вся, как бы, то коричневая зыдень, следа от этого не застанется.
3: Архаичный музычный инструмент зараз мае розные формы, больше можно дознаться про музей малой батьковщины у студиводах. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз
6: надвор'я.
2: Погода сьогодні в цілому білорусько-польському поміжі. Температура від 22 до 24 градусів. Атмосферний тиск вищий за норму. Вітер заходній до повночно-заходній 4-5 метрів на секунду. Але з часу можливо і крихом мацніші пориви вітру. Погода так само вечором і ночью.
6: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.

0: 15 гадзін 8 хвілін у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Баўранюк, але я ўжо адразу дам слова маёй калежы Марыне Савіцкай, якая запросіць на сустрэчу з нашым госцем. Рэжысёр Максім Швед плануе зняць дакументальны фільм «Эфект Джоны Косміка». Карціна будзе ілюстрацыяй дзейнасці беларуса Івана Смаляра, які амаль 10 гадоў фатаграфуе людзей і дарыць ім гэтыя кадры. А нядаўна сябры і знаёмыя творцы аб'ядналіся і падрыхтавалі яму на народзіны сюрпрыз, вечарыну і фотавыставу, якую пазней наведала шмат людзей, у тым ліку Лявон Вольскі і Святлана Ціхановская. І про тую падзею, выставу і фільм, ды будучую кнігу «Джоны Косміка» распавёў менавіта Марыня Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Скажы, калі ласка, як ты даведаўся пра тое, што будзе фільм?
3: Со дня народзінаў, когда была эта тусоўка ўся, когда ўсе гарэлі цэлы месяц, продолжалі ўсё здымаць, а Максім да гэтага ўсё здымаў яшчэ. Потом сказалі, што мы будзем працягваць снімаць. А я такой, в смысле будем протягивать? Я думал, по-любому будем протягивать снимать. И, собственно, так и уже в марте про гэта і даведаўся.
2: Я бачыла шмат відэа, як у цябе адбывалася гэтая імпрэза, прымеркаваная да тваіх народзінаў. Што стала для цябе наогул першым званочкам, калі ты зразумеў, што будзе гэты самы івент?
3: Я не разумеў, што будзе івент. Это тотальны сюрприз.
2: Ты прачнуўся раніцай у народзіны, што было далей?
3: Я пайшоў у барбершоп, а потом я сустрэўся з Максам, маім любімым рэжысёрам. Ён казаў, што інтэрв'ю будзе. Я кажу, ну добра. Мы запісвалі гэта інтэрв'ю, потом паехалі яшчэ ў адно месца, пасядзелі. А потом я казаў, што вот сябра чакаю, ён што-то заедзе мяне паздравіць. І в итоге было як. Мы з Максам былі там у цэнтры. Макс адашоў з гэтага месца. Туды прыехаў сябр. Макс сеў в машыну к гэтаму сябру. А потом мне сказал подойти. Я подошел, и он завязал мне глаза. Ну и все, мы поехали. И я вот не разумел, что в тачке еще кто-то сидит. Далее я как в тумане.
2: Вы приезжаете на место и...
3: Мы куда-то идем, спыняемся. Я бачу вспышку Руслана, а потом Марина начинает кричать... Тут я разумел, что что-то не то. Я ее голос я сразу познал. Вспышек было еще там шмат больше потом. Ну, я понял, что что-то отбывается.
2: Зараз маленькая только ремарка. Мается на увазе Марина Ментусова и Руслан Сиродюк.
3: Да, фотограф. Классный фотограф. И она такая, добро пожаловать на выезд. Ну, короче, обалдеть. Ну и все, я смотрю, там человек 100 стоит, что-то кричат, мне что веншуют, говорят, ну ты даешь. А я кажу, что я даю, это ж не я, я ж ничего не ведал. Это люди все, они кажут, не-не-не, это все ты.
2: Калі ладзілася менавіта сама гэта выстава, то я заўсёды заўважала, што да цябе прыходзяць вядомыя беларусы таксама паглядзець гэтую выставу. Вы дамаўляліся неяк, што гэтыя людзі будуць праязджаць, альбо ты галоўным чынам менавіта тусіў на месцы падзеі?
3: Я тусіў увесь час на месцы падзеі, таму што не ведаю, як было па-другому. Таму што такі падарунак зрабілі, і ён шыкоўны, неверагодны. І вось ён жыве, і недоўга ён будзе жыць. І таму хацелася кожную хвілінку з ім умесці пражыць. Паэтому я кожны дзень пісаў, ну всё, я тут, а чакаю ўсіх. Прыходзіце, пожалуйста. Ну, пожалуйста.
2: Хто з самых нечаканых для сябе гасцей быў там?
3: Конечно, Светлану Георгіевну я не чакаў. Але было вельмі прыемна.
2: І яна таксама папярэджвала, што будзе.
3: Да. Там было нейкае відэо. Яна дзесьці пад якімсьці відэо каментар пакінула. Все мне пачалі скідваць скриншоты. І я падумаў, о, ну, вось, наканец-то, і ёй фотаздымкі з 20-го года аддам. І, канешна, Лявон Артурович Вольскі заехаў. У апошні нават дзень, таму што... Такі цудоўны Саша Чарнуха робіць сепультуру лайф канцэрты. І вось быў у прадапошны дзень лютага канцэрт Вольскага. Я туды прыехаў і проста сказаў, а вось у мяне выставка, і, на жаль, яна будзе толькі да заўтра. Можа, у вас будзе час? Яны сказалі, ну, мы падумаем. И в итоге на следующий день у них были гутарки у стендап-клубе с Лявоном Артуровичем. Перед этим он и заехал. Я, конечно, был в шоке. Заехал, нажидал такого, что можно навод уже и все. Не, надо, конечно, чтобы все отрымалось, что он нажидал. Подписал плиту, было приемно.
2: А про что, звичайно, вы разговаривали с гостями, которые наведывали эту выставу?
3: Иногда мне приходилось доказывать, что я памятую каждую фотку, где это было, коли, кто там, что. Я казал, что да, я навод ничего не ведал, это был тотальный сюрприз, все молодцы. Да, я здесь увесь час буду. А, не, вот я только на марш початка войны отходил на площадь там поздымать. И, собственно, к Левону Артуровичу на концерт. Два раза меня, кадли, не было на выставе, это вот два раза захотел поздымать нечто. Рассказывал, что... Ну, навод после такого я в IT-працу докладно не знайду. Рассказывал, что все добро. Рассказывал про сдымки. Это чудовно, конечно, было. Лепший месяц у житти. Первых 8 дён я плакал каждый день. А потом мне что уже, наверное, слезы кончились и все.
2: У тебя на выставе были фотки, сделанные у разных местах.
3: Да.
2: Какое из этих мест было наибольш незвычайным?
3: Да все звычайные. Это все места, где я здесь бегал, что-то пытал, запытывался, кого-то пытался сдымать. Казал, ой, а можно я приду? Ну, то есть все довольно такие звычайные. Минск, там крохи Варшавы. Шмат Минска было, кстати, да. Это добро, мне понравилось. Но не думаю, что нечто такое незвычайное. Вот, например, незвычайным было то, что самая старая фотка была с лета 19-го года. Каждый день я находил фотку, якой догэтуль не бачу. Хотя я каждый день смотрел у каждый кут, бачу, ну, амаль усё. И вот так целый месяц. Я жартовал, что яны ночью усе меняются местами, каб я думал, что за глузду з'ехал.
2: Про географию расповеди, калі ласка. Это Минск, это Варшава, это еще что?
3: Беларусь и Польша. Докладней так. Потому что не только Минск, не только Варшава.
2: Расповеди, калі ласка, про самую складаную фотку, якую ты робил.
3: Да нема складаных фоток. На кнопку натиснул и все. До некоторых фоток есть подрыхтовка, для некоторых нема. И подрыхтовка это не складана. Частей за все эту подрыхтовку робит нехто другие. Например, визажист или стилист. Вот складана, в Украину поехать складана, вот там были бы фотоздымки, какие захотелось зробить.
2: Теперь існує такое понятие, как эффект Джонни Космика. На твой погляд, что оно означает?
3: Я не ведаю, что это означает. Так, ну, отрымливается, что фильм, точнее не фильм, а компания до фильма, так называется. И эффект, я не ведаю, у всех свой эффект. Вось у тебя який эффект от фотоздымок? Ну вот ты кажешь на зеркале висеть. Ну вось эффект. Кому-то эффект, ну и на холеру ты мне это принес. Вось это тоже эффект. Кому-то эффект, я навод не дозволял себе сдымать, чего ты сдымаешь, и все ровно, и мне это приносишь. Таки тоже эффект. Але хочется верить, что какой-то добрый эффект у этого может быть. Тому, что люди, которые это сделали, казали, что это все я. То есть, калиб, мне на вот это немножко складано принимать, но фраза такая, что калиб не ты, этого усяго б не было. Это такие какие-то эффекты, которые объединял шмат людей, потому что все хотели объединяться вокруг чего-то доброго, классного. Ну и тут я таки со своими сдымками. Это прикольно, приемно, невероятно даже.
2: Что ты отшел, когда поглядел этот фильм, видео это, у кинотеатра?
3: Я его не глядел, потому что я, когда глядел на закрытие выставки его, я рыдал уси эти полчаса или сколько он там шел. Поэтому я буду, как Джонни Депп, який не будет глядеть свои фильмы. Это я так жартую. Поэтому да, я не хотел это глядеть.
2: Але калі з'явіцца новы, павялічаны формат менавіта гэтага фільма, ты будзеш глядзець?
3: Ну, наверное, не. Мне падабаецца вот эта канцэпцыя не глядзець фільмы. Я, конечно, не Джонні Дэп. Я жартую. Па-першае, ідёт кампанія па збору сродкаў. Дзесьці амаль палова толькі ёсць. Поэтому я так далёка казаць не магу. Было бы, конечно, цудоўна, калі б атрымалось нешта такое, каб можна было казаць: ну вось, глядзіце, хаціце даведацца, хто такія беларусы, вось паглядзіце гэту ленту. Там лента не про сумасшедшего, які друкує всім здымки, а про людей, які об'єдналися вокруг этого усього і не тільки. Було б круто, да? О, ось я казав, 8 днів подряд ридав, і ось на день, не пам'ятаю, то ли другий, то ли третій, я опять пішов глядіти усі сторис і побачив першу сторис, і вона була від шикованого Олександра Тобольського, який казав, що це перший раз, коли білоруси об'єдналися по доброй меті з 20-го року.
2: Які далі плани?
3: Друкувати книгу і випускати її на наступний день народину. І замутіть ще одну вечорину.
2: А що буде менавіта у гэтай самой кнізе?
3: Фотки, які були на виставі. У мене ж чого не було ніколи. Ні виставки, ні книги, нічого. Тому що, по-перше, я і докладним фотографом себе не лічу. По-другое, що, ну, как бы, я не веду, як це все робити. І ось люди такі: ну, ти, звісно, виставка у тебе повинна вже бути восьма. Я думаю, ого. Коли отримали, а чим і марить навіть не мог, то подається, що все і можливо тепер. І ось про книжку я докладно завжди марив. Це, звісно, цікаво. Хочеться зробити книгу, і от навіть раніше. Хочеш книгу? А яку? А на яку тему? А як? А за що вибрати? А як показати? А у якому форматі? А яка папера буде? І ось все ось це, і воно как бы зараз докладно так само, але навіть я розумію, що я маю право це зробити, і люди кажуть: так ти давно повинен був зробити і виставку, і не одну, і книгу, і я ще там нешта. І я такий: вау, ну вау.
2: Ці могуць яшчэ тыя людзі, якія пачуюць гэты матэрыял, якія таксама захочуць, каб іх фотаздымкі былі ў гэтай кнізе, але іх не было на выставе, напісаць табе і сказаць: слухай, мне таксама важна захаванне кавалачка сябе ў тваёй гісторыі.
3: По-першае, гэта не хацелось бы, щоб была моя гісторыя. Хацелось бы, щоб гэта была нейкая наша гісторыя. Я жартую, що 19-й – це апошній адекватний год. І на виставі так було, що лето 19-го года – це була самая старая фотка, яка була. Поэтому хотілося б неяк показати, як усе змінилося за ці кольки? 7 год? Оформить гэту книгу, випустить її докладно у гэтым годзе, каб у наступным. Тому що вельмі удобно Новый год, а потом опа, і одразу на родину. Так що до января все повинно бути готово і надруковано, і тусу надо теж зробити. А если отримається, то ну вообще тогда будем, как кто-то жартовал, твой день на родину будет официальный выходной день. Потому что туса получилась реально классная. И это вообще нечто невероятное. Люди просто из разных сусветов. И все такие: о, и ты тут, а, и я тут, а. И тебе фотки есть, и мне были. Познайомимся. Обалдеть. Самая веселая ситуация с открытия была, когда где-то уже в бургер-лабе там было автопати. Я усю светом, несусветном шоке. Все веселятся. Мы отъезжаем в бургер-лаб. Там тоже нечто несется. Все на столах танцуют. Ко мне подходит некий человек. А я не ведаю, кто это, но мне потом кто-то сказал, что это какой-то знакомый, который случайно зашел, там что-то такое. Вот, подходит и говорит: ты что, не понимаешь, какого масштаба ты личность? Мне это до сих пор смешно казать. Но тады мне нешта казалось, что это все, я нават сплю 10.
2: Ну, Олег, это правда? Але пытанне было, ці можна яшчэ дасылаць табе свае фотаздымкі для таго, каб яны увайшлі ў гэтую кнігу?
3: А, па-першае, фотаздымкі-то у мяне ёсць, они все-то сохранены. А калі нехта дашле фотку і кажа, что хочется, чтобы вот эта фотка тоже была, а вдруг я ее в своем архиве не найду. А для книги ж повинен оригинал быть некий. Поэтому Калі атрымаецца, да пажалуйста, лёгка. Усе там будзеце. Будзе добрая кніга.

0: Dni zaciera czas.
1: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.
2: А годинники на дорожних переходах і не тільки на дорожних переходах по всім регіоні показують полову на четверту годину з польського боку межі, а з білоруського на годину вже пізніше. Атмосферний тиск вищайший за норму, вищайший за 1020 гектопаскалів у цілому регіоні. Вітер західний і повночно-західний 4-5 метрів на секунду, а у паривах до 11-12. Термометри показують 22-24 градуси. Це максимальна температура сьогоднішнього дня. Ночі буде 12-13 градусів.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусские грузы все больше покутают от обмежевания пропускной здольности российских портов. Отзначается недохоп флоту, обмежеванная могутности терминалов и недостатковые махчимости для дальнейшего росту перевалки. Про это пишет супольность чыгуначников Беларуси. Додатковым негативным фактором является приоритетное размеркование ресурсов у корысть российских грузоотправщиков и операторов. На практике это приводит до того, что белорусские грузы, навык при стабильной чугуночной подаче, сутыкаются с затримками уже на портовом этапе. Такие затримки могут тягнуться тыднями, отзначают экспедиторы и логисты. Особливо востра проблема проявляется у працы российского порта Бронка, який функционует как контейнерный терминал и остается ключевым звеном у ланцужку экспортной контейнерной логистики белорусского калію. Полоцкий молочный комбинат опынулся у тяжким финансовым становище и сам подал заяву на банкротство. Это пытание разглядалось у экономичном суде Витебской области. Огульная запазычность предприятия складая больше за 377 миллионов рублей. Супраць комбината открыто больше за 900 выконавчих вытворчастей на значные суммы у разных валютах. При этом все активы предприятия оцениваются прикладно на 260 миллионов рублей и значная их частка – знаходится у закладе. На комбинате працуя больше за 1300 человек, и он является важным для города предприемством. Амаль цалком належит державе и выпуская молочную продукцию под разными брендами. Стал вядомы рыначны кошт палаца Радзівілаў, які Расейка купіла за дзве базавыя. Палац у Дзятлаве набыла грамадзянка Расеі, якая ўжо некалькі гадоў жыве ў Менску. Яна дзялілася планамі адкрыць будынак для наведвальнікаў, а таксама зрабіць некалькі пакояў для сябе. У палаца унікальная ступень захаванасці. Вонкавае аблічча і ляпніна ў добрым стане. Але для яго рэканструкцыі новай уладальніцы спатрэбяцца сур'ёзныя ўкладанні. Пры гэтым рыначны кошт объекта оценили у 255 тысяч рублей. Это значит больше за 90 тысяч долларов. Палац уявляет собой двухповерховый цагляный будинок со склепом и четырьмя холодными прибудовами. По законе новый уладальник обязан заховать историчное обличье будинка, а реконструкцию необходимо провести на протягу 5 ходов. На белорусскую АЭС потребуются работники. Спис вакансий размещены на сайте службы занятости. Для многих вакансий потребны люди с высшей эдукацией. Наявность в опыту работы – важный критерий отбору претендентов на керующие посады. Так само варто уличивать, что зарплатные пропановы от наймальника не смещают конкретные суммы, а указываются у рамках довольно широкого диапазона. До прикладу, начальнику измены АЭС пропонуют минимально 3 757 рублей, а максимально 6425. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 65 грошов, евро 4 злотые 24 гроши, у Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 19 копеек,

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Россия заявила, что распочинает системные удары по Киеве. Тихановская в Киеве ушановала память загинулых героев. Беларусь – это святое. Северынец презентовал в Варшаве новую книгу.
2: По студии с новинами стать Дадерка.
3: 1552 день войны. Россия заявила, что распочинает системные удары по Киеве. Министерство замежных справ у России закликало замежников, как мага хутчэй покинуть Киев, а его жыхарам рекомендовано не наближаться до объектов войсковой и административной инфраструктуры, так говорится в заяве. На минулых выходных Россия уже нанесла удар по Киеве в области, выкарыстаўшы 90 ракетов и 600 беспилотников. У выніку згарэлі гандлёвы центр, рынок, жилые дома и музеи. Тем часом у Киеве лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрей Сибига ушановали память загинулых героев, у тем лику белорусских доброхвотников, каля стены памяти. Тихановская узгадала белорусских и украинских героев, которые отдали жизнь за свободу, и подкреслила, что Украина змагается не только за себе, але и за агульную будущую региону. Цитата. «Мы схиляем головы перед каждым, кто стал на оборону своей краины, своего народу и агульных каштов свободы и годности. Больше за 80 белорусов уже загинули в этой войне. Мы памятаем каждого. Их именами будут названы улицы Вольной Беларуси. Они обороняют не только Украину, они обороняют гонор белорусского народа и змагаются за нашу агульную свободу. Мы так само памятаем про тех, кто сегодня находится в российском полоне, про тех ветеранов и доброохотников, которые стратили здоровье, прошли проз ранение и выпробование, и наш обовязок подтримливать их и их семьи». Конец статы. Разом з Тихановскай удзел узялі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, Вольга Зазулінская, кіраўнік апарату АПК Валер Мацкевіч, спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, а таксама прадстаўніца дэмакратычных сілаў ва Украіне Светлана Шаціліна. У протяг темы, поводле политичного аналитика Вадима Мажейки, визит Тихановской в Киев мая не только политичное, але и моцное символичное значение.
4: Этот визит абсолютно чаканный и долго чаканный и логичный. И он символизует все змены украинской политики относно Беларуси, которые бачим опошним часом. Ну и, власне, поскольку Зеленский запрошал, домовлялись, то логично, что этот визит отбылся. Это исторично важно, что белорусы и вольная Беларусь представлены своим президентом у Киеве.
3: По словам Мажейки, подчас визиту будет махчимость продемонстрировать, что белорусы разом с Украиной.
4: Это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйдет не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и, соответственно, украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина потеряет белорусов и режим Лукашенко, и тому я маркую, зараз гэты визит будет сприяць не только вось таким символичным речам и символичному поделу. Так само може шмат у чым зрушить, якія питання относно белорусов во Украине, относно махчимості супрацы.
3: На думку эксперта, сам факт официйных визитов Киеву демонструе, что белорусское демократичное сяроддзе протягивает заставаться важным международным субъектом, а так само представляя интересы значной частки белорусского громадства. У Варшаве отбылся украинский форум. Подея прошла под заголовком «Be brave like Ukraine» – «Будь отважным, як Украина». Сирот удельников подея были культурницкие дзеячы, бизнесовцы, ваеры, волонтеры. Особливо чаканой гостей стала спявачка, пераможца Евровизии 2004 Руслана. Про головные меты форуму расповедает соорганизатор ивенту, волонтер инициативы «Евромайдан Варшава» журналист Євген Клімакін.
5: Перше, збір допомоги на Збройні сили України, тому що війна триває, і навіть не п'ятий рік, а як ми знаємо, війна почалася з 2014 року, і всі кошти, які б зароблені на цій події, конвертуються в дрони, їдуть на фронт, боронять українське небо, українські домівки, українських людей від російських загарбників. І друга річ, для нас дуже важливо, завжди на цей форум з'їжджаються з усієї Польщі волонтери, громадські активісти, люди, які роблять дуже багато на місцях своїх в різних куточках Польщі. І форум «Be Brave Like Ukraine» – це ось такий майданчик, площадка, де вони можуть перезнайомитися.
3: По словах Клімакіна, після таких зустріч волонтери наладжують супрацю і ладять сумісні проєкти. Про літературу, політики, були політв'язень Павел Сєвєрынец презентував у Варшаві свою книгу «Білорусь – гэта святое». Подія відбулася у білоруському домі при уділі ксяндза В'ячеслава Барка і патріарха білоруської політики Зенона Пазняка. Долучилася до імпрези і жонка Сєвєрынца Вольга, яка так само прочитала вірш на події, яна поділилася своїми ураженнями від зустрічі.
0: Хвалявательно вельми, конечно, тому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров. Мы рыхтавалися, Францішак вучыў верш, рыхтавалі іншыя справы, презентации. Вельми рады, что все добра прайшло, что так шмат файных людей прыйшло, так шмат сябров. Мы будем жить с Павловых книг, тому, конечно, мы будем стараться як мага больше их представить и на кірмашах, и на фестивалях, и презентацию его будуць по Польше и по іншых городах у Европе. Так само плануем, что магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю ба» і тут, і, можа быць, гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадставляць.
3: Імпрэза адбылася пры поўнай зале. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода в белорусско-польском помежье, атмосферный тиск, вышейший за норму, ветер заходний, дипомножно-заходний, у порывах до 12 метров на секунду, температура ночью 12-13 градусов, разумело, со знаком плюс. Завтра подобный день на сегодняшний, и температура такая же 22-23 градусы.
6: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: У категорії дитячих і молодзевых аматарскіх хораў галоўную ўзнагароду першае месца 45-га міжнароднага фестываля Гайнаўка 26 атрымаў хлапечы хор горада Сафія з Балгарыі пад кіраўніцтвам Александра Петрова Міцева.
1: Pierwsze miejsce i nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski chórowi chlopięcemu miasta Sofii.
2: Второй раз, и мы очень довольны взять вклад в этот фестиваль. И я очень рад, потому что наши мальчики очень радуются увидеть новые составы, которые поют эту музыку для Бога, для сердца. Считаю, что нужно больше изданий об этом фестивале. Можно 405 и больше и больше. Я желаю всех организаторов фестиваля очень много радости и удачи.
0: А все гудзелика фестиваля пытаем, ці можем зараз духовная музыка спынить войны?
2: Можно. Духовная музыка – это все, что сердце хочет. Нужна для душа больше добры. Посвятиться Богу и считаю, что нужно, очень нужно. Сохраняю ценности.

0: У категорії аматорських парафіяльних хорів сьогоднішнього 45-го фестивалю «Гайнука 26» журині вилучила одного абсолютного переможцю, а просуділа два рівне перше місце – «Екс-Еко». Серед переможців – хор «Адамант» церкви Святого Олександра Невського з Риги, Латвія. Керує хором дирижер Анастасія Кілдиш.
1: Є перші награди «Екс-Еко».
2: І в цій категорії ми маємо два перші місця «Екс-Еко».
1: Признано. Хорові «Адамант» церкви Святого.
3: Меня зовут Анастасия Килдыш, я из Латвии, и сегодня я приехала вместе с прекрасным хором, большим праздничным хором храма святого благоверного князя Александра Невского, приходской хор, который, в принципе, участвует в богослужениях в основном, и концерты для нас это не такая частая возможность. Моя мама второй дирижер этого хора, и я с детства в нашем храме, в нашем хоре, я всех этих людей знаю с пеленок, они меня знают с пеленок. Да, я получила образование в Латвии в начале в музыкальной школе, потом в училище, в академии. Сейчас я учусь в докторантуре в нашей академии тоже. Стараемся как-то максимально приходскую жизнь нашу, приходского хора, как-то поднимать наверх. У нас там еще мои две сестры поют, еще у нас целая семья есть, отец, сын, его жена. Друг друга любим, знаем все обо всем.
0: Да вот у вас выступал солист Александр Акатов.
3: Это... Он диакон нашего храма, да. Ну мы, в принципе, когда нас просят где-то выступить на концерте, конечно, мы не отказываем, но сейчас все хористы изъявили желание поехать, и это было очень мудрым решением не отказать.
0: Долго добирались?
3: 7-8, наверное. Нормально, на автобусе, не так страшно, весело. С хором всегда весело путешествовать.
0: Есть в вашем репертуаре творы латвийских композиторов?
3: Нет, к сожалению, в этот раз нет. Мы пошли по такому классическому пути. Моя коллега тоже сказала, такая прям программа «Конфетка» такую назвала, что мы старались как-то их всех разные тоже и времена, и музыка, и мелодичная, и не очень. Но так как хор приходской, все-таки мы старались как-то подбирать этот репертуар таким образом, чтобы это было слышно, что мы приходской хор, потому что мы этим гордимся. Да.
0: Да, вот подтверждаю.
3: Да, действительно.
0: Такой вопрос. Каждый год спрашиваем, в чем миссия церковной музыки? В 22-м году было все понятно, чтобы скорее был мир везде.
3: Да.
0: А сейчас можно ли объединить людей? И какая миссия церковной музыки на сегодня?
3: Ну как? В спасении. Все. Просто в спасении. Мне кажется, другого варианта нет. Если ты церковный человек, и ты, у тебя есть такая возможность петь в хоре, то очень глупо эту возможность не использовать. Но я, конечно, говорю за себя. Иногда я возможности не использую. Это любовь, это литургическое общение между собой, как вы сказали, мир, конечно же, но через этот мир спасение.

0: Atmosferny cisk wyższy za normą, wiatr zachodni, północno-zachodni 4-5 metrów na sekundę, u porywach dwa razy mocniejszy. Termometry będą pokazywać noczu 12-13 gradusów, a zautra taki dzień jakiś sionieżny, jaki zawierzajca słoneczny, без никаких опадков, и температура такая же 22-23 градуса.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 26 травня, авторак. Центр культуры Усаколцы запрашает видать выставу Сильвии Луковской акварели из Подляшша. Выстава працует в выставочной зале каменницы Тетенхауза по 12 червеня. Еще по 21 червеня у Супраской библиотеки можем поглядеть выставу «Международная полифония Подляшша. Идентичность религия громадства». Выстава Лотинского авангардного досвидческого клубу. Центр культуры у Василькове запрашивает поглядеть выставу живопису у коле эмоций Явиты Вишневской. Выстава працует по 5 червеня. У Хайновском доме культуры можем отведать выставу живопису Станислава Паскробко. Выстава по 6 червеня працует у галереи Гадеку. Галерея имя Тамары Солоневича на Рауце пропонує две выставы. Выставу працев, створенных подчас мастацкого пленеру Ляукова 2026 и выставу рукоделля Галины Бирицкой, приметкованную до 20 годзе творчей працы народной майстрихи по вышивце. Щупак, судак, конь, лінь, горчак, вугор, сом и рапушка. Усе гэткія рыбы зможам побачыць на выставе «Рыба з падляскіх рэк і азёр», якая па 31 траўня працуе ва Універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтры імя прафесара Андрэя Мырхы, што па вуліцы Цёлкоўскага ў Беластоку. Выстава дэманструе прыгажосць іхтыяфауны мясцовых водных экасістэм падляскага ваяводства. Белостоцкий галечный театр пропонует для своих юных глядачов спектакль «Оны» по чатах о 9-й године, а для старейших глядачов мюзикл «Готель Рыц» по чатах у 18. Белостоцкий не театр запрашивает на монодрама на сценок «Книга трау» и не только по чатах о 19-й године.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: У беларуска-польскім памежжы я захвочваю слухаць нас у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM і 99.2 FM. У Варшаве ў парафіяльным доме касцёла Святого Александра адбыўся ўрок роднай мовы, на які ксёндз Вячаслаў Барок па просьбе шматлікіх прыхаджан запрасіў былога палітвязня, пісьменніка і палітыка Паўла Севярынца, кажа ксёндз Вячаслаў.
3: Павел Сидоринец собрал темы этого урока. Беларусь – это святое. И на самом деле это так есть. Тяжко, когда они стремовекую отыгрывая белорусское слово. Уже все белорусы. А Иисус, я же отыгрываю и ту его, когда уже все белорусы у бугре осыпаются. Белорусские слова. А тому, на початку, перед тем, как Павел почти изговорить, про Беларусь, это святое. Я бы прошел, напиши, когда вас похвалили, свое улюбленное белорусское слово.
4: Иисус, я вельми вдячный Господу и усім вам, что вы у центре Варшавы складаете такую великую белорусскую супольность. Чому не улюбленное слово Иисус, потому что самое мощное, самое острое, самое болючее моменты, самые счастливые моменты я кажу по-белорусски это имя. Имя Иисуса Христа. Научился я этому на комиссиях, куда отправляюсь политвязню, на этих самых комиссиях начальство вырашая, какое покарание дезню дать, ну и, звычайно, заканчивается такий поход на комиссию выроком 10-15 суток изолятора. И молишься, разумеешь, коли не дадут сутки, дякую, Господи, ты меня вызвали вот это. Коли сутки будут, Господи, для чагости к этому пёст. Для верник я верю в то, чтобы подкова там ничего не было. То, что многие из нас, я вот прошли по струму, я лишу это тем шляхом, який Господь дал. Наканавал для чавосца, для падрыхтовкі. Для мяне турма, апроч пакутаў, это само сабой, апроч страху, ён ва ўсіх нас ёсць, апроч болю, гэта яшчэ і творчая лабарадорыя. Гэта яшчэ і духовная лабарадорыя. Гэта месца, дзе лепш за ўсё молішся. Вот паверце, на мяжы ведаюць усе, хто пайшоў у вялікі боль, хваробу, народзіны, вот просто вот, як панчына нараджае. Ведаю усе, што самыя вострыя моманты, то пікі жыцця, калі ты вот перад Богам сам. І турма – это адно з такіх месц. Так вось, за апошнія 5,5 гадоў я асэнсоўваў беларус праз християнства, праз асобу Ісуса Христа і па-новаму асэнсаваў корішні малодакротовскі лозунг «Беларусь – это святое». Это нечто такое, за что треба змагаться, что треба берегчи. Теперь, вот, когда я проходил турму, штрафные изоляторы, молился, все яснее, яснее для меня робилось сама тебе лето для святости Беларуси и где причина. Когда мы кажем Беларусь, это святое, может возникнуть уважение, что мы тут обогавляем Беларусь. Мовляв, вот белорусская мова, это святое святейшее, и сама Беларусь, это святое святейшее, ни воды и плямки там нема, ни все только хорошее. Ну, мы же ведаем, что так не есть. Мы ведаем, в каком стане усами Беларусь, мы ведаем, в каком стане сердце многих белорусов, которые живут там. Да и что там сказать, мы вот ведаем, в каком стане наше властное сердце. Коли быть самим собой, мы чудовно разумеем, что ты у нас у сердца бывает. И темно, и змрочно. А и откуда тогда святость в Беларуси? От Бога. Что такое святое? Святое – это отделенное Богом для життя вечно. Это то, что Господь отделил и сказал, вот это застанется, в это будет жить. Вот это будет в системе свету, это будет в володарстве небесном. Это святое. И люди, отделенные для життя, вечно святые. То, что отделено Богом, да, смерти и изникнения – это проклят. И помеж это есть межа. И это межа, про которую сказал ксёндз Вячаслаў, там, что есть правда, есть любовь, есть хусня и ненависть. Когда ты каешься, ты перекрошиваешь, ты думаешь, чему Беларусь это святое? Да тому, что Господь Бог обрал наши Украины до неких своих особливых дел. Каждая краина, каждый народ имеет свою особливую миссию в этом свете. Для меня было абсолютно ясно, что мог вас Беларусь светить. Нас, белорусов, светлое имя. Бел, что он белый стяг. Что это такое? Шизино Подняк писал. Бел, что он белый стяг. Это визуальное, уражение яркое светло. Калийная соль, это библейный символ, это само светло. Мы одни из первых в свете творчества льону. Кто не ведает льон, это святарская вопрох. Шмат такого. Бог есть светло, и в нем внимание к этим. Прес Беларусь светит сам Иисус Христос. Усе доброе у нас от Бога, все кепс у нас сами.
5: Меня зовут Ольга. Так ранулася с таким вельми цікавым досвідом, с вельми цікавыми идеями, вельми простой, что иновито сувязь христианства и Беларуси. Конечно, таки обмен и словами, и думками, и идеями.
0: Дмитрий Лукавш. Любіть Білорусь і бути таким оптимістом. Я заздрошу оптимізму Павлу пройти через тонкий гадок тюрми не один раз і залишитися таким світлим чоловіком.
6: Владимир Шипіла, навчився упевненості по-білоруську, по змісті і по формі Павла Сіберінця. Навчився тим, як промовляти найбільш важливі слова по-білоруськи, так само, як заховувати своє, як заховувати Господа Христа. І, звісно, в супольності, чим більше нас буде в супольності, тим буде ліпше.
7: Кристина Вітушка. Ми прийшли на урок рідної мови не стільки для того, щоб вчитися, тому що говоримо по-білоруську вже більше за 30 років, вигадували білоруськомовне дитя. Прийшли зустрітися з старим сябром і його сім'єю.
8: Андрій Вітушка мені кличуть. Я скажу, що кожна зустріч з Павлом Сіберінцем – це цуд. Я вельми шаную його сім'ю. Я розумію, що це випробування мати такого тата у сім'ї. Стільки людей хочеться бачити, подрітися у промнях його харизми і якби отримати частку тої радості, яку він випромінює, і тої надії, яку він несе у світ.
2: Після уроку білоруської мови у приходському домі при костелі Святого Олександра у Варшаві можна було набити книгу Павла Сіберінця «Білорусь – це святое», зрозуміло, з автографом автора. А справоздачу з цього події, з цієї зустрічі, з цього уроку підрихтувала нам Аліна Андрієвич.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: Тихановская провела у Киеве встречу с министром замежных справ Украины. Латушка прокомментовал звонок Макрона Лукашенко. У красовику в Беларуси снизился номинальный средний заработок.
2: Студия с новинами Стас Дадерка.
3: 1552 день войны. Делегация белорусских демократичных сил в начале со Светланой Тихановской провела двухбоковую встречу с министром замежных справ Украины Андреем Сибигом. Про это поведомляет прессовая служба Тихановской. Перед тем политик наведала могилу белорусской доброхотницы, удельницы протеста в 20-м году у Минску Марии Зайцевой, ушановала память загинулых героев каля стены памяти, наведала Чернобыльскую АЭС и выселенный город Припять. На фоне визиту Тихановскую Киеву, керовник громадского союза «Белорусская шпильнота Украины» Алексей Францкевич обвестил сбор информации от громадян в Беларуси, которые сутыкнулись с проблемами легального знаходжения. По словам Францкевича, информация будет передаваться украинским депутатам и Державной миграционной службе, а так само может быть разгледжена на узровне уполноваженного Верховной Рады по правах человека Дмитрия Лубенца.
4: Приезжение кабинета министров всем этим белорусам, у кого закончились эти посвидки на проживание, 90 дён подтвердить свое пребывание в Украине. Миграционная служба уже с народными депутатами начали разрабатывать законодательные измены. Как прискорить его, надо показать, что это питание носит системный характер, и говорка идет про большую колькость людей, которые опынулись в такой ситуации.
3: В программе визиту Тихановской встреча с украинскими владами, волонтерами, представниками организации, однако особенной встречи с белорусской диаспорой в Украине покуль не анонсовано, комментует Францкевич.
4: То, что состоялся, в принципе, наверное, неплохо, потому что разделение есть, да, четкий будет месседж от официального Киева, разделение Лукашенко и демократичных сил, это добро. Короче, а что стосовно Тихановской как лидера? Выборы сегодня в Координационную Раду на вот показали ее рейтинг и доверие.
3: По словам Францкевича, питание статуса белорусов в Украине, якое узнимает громадский союз белорусской спільноты Украины, фактично пересекается с политичными тезисами, огученными в час визита Тихановской про необходимость институционализации супрацы помеж украинскими структурами и белорусскими демсилами. Париж-Минск. Звонок президента Франции Эммануэля Макрона Александру Лукашенко выкликаны кризисом у белорусско-украинских отношениях. Лукашенко попереджвует про небезпеку российской присутности в Беларуси. Так оценивая это телефонование, наместник керовницы объединенного переходного кабинета Павел Латушко.
5: Важно подкреслить, что это не идея неким чином про некое признание, легитимизацию Лукашенко, как спробуя подать это пропаганда Лукашенко и его пресс-служба. Третье, что Лукашенко попереджены, и это самое главное, тем, что когда он снова попробует утягнуть Беларусь в агрессию супроть Украины, то наступствы будут для него катастрофичные.
3: У Беларуси прошла совместная с Россией тренировка ядерных сил. Латушка нагадывает про роль Лукашенко.
5: Лукашенко находится у минимальном узровне субъектности за все годы своего панования у Беларуси, бо он подпорядковал внешнюю политику Украины и войсковую политику Украины в интересах Российской Федерации, але все ж таки он функционально реализует уладу в Беларуси. Тому этот сигнал он повинен был почуть. Я разумею, что он до своего господара зараз так само уже потелефоновал, коли навод этот не публичный, то я переконанный, что он уже выконал звонок до Путина у Кремль, каб поинформовать его об тем, что сказал ему Макрон.
3: Додам, что Павел Латушко так само берет удел в визите Светланы Тихановской в Киев. Статистика в Беларуси номинальный наличный средний заработок у красовику склала мали 2953 рубли. Это менее чем у соковику на 80%. Повод для узровню традиционно лидируя Минск 3889 рублей. Наибольш номинальный наличный средний заработок скоротился у сферы деятельности в галине администрационных и допоможных послугов. Как означает свобода, снижение номинального заработка является наупростовым сигналом погоршения финансовых умов. У макроэкономики это свидетельствует о проблемах в бизнесе, кризис або снижении прибытку, або администрационных изменах. Для работников это означает падение уровня жизни и в результате покупательской способности. Про літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе ў бліжэйшую сераду 27 траўня. Месяцам юбілейная 10-я цырымонія стане новы тэатр у Варшаве. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Бліжэйшым вечарам і гэтай ноччу, так як і днём, пагода ў беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер з захаду і паўночнага захаду ў парывах да 12 метраў на секунду, а тэрмометры будуць паказваць 12-13 градусаў. Заўтра чакае нас падобны дзень на сённяшні. Пагода, многа сонца, без ніякіх ападкаў і тэмпература вышэйшая за 20 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: 6 хвілін на 7-ю гадзіну Польшчы, у Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Я Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. І у нас цяпер калегі з Еўрарадіо для Беларусі.
6: Еўрапейскае радіо для Беларусі на хвалях Радио Рация.
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 25 траўня.
8: Візіт Ціханоўскай у Кіеў. Як успрымаць?
10: Робіцца спроба нейкім такім чынам з дапамогай такой псіхалагічнай атакі паспрабаваць неяк, ну, нейтралізаваць, магчыма, Лукашэнка як ваеннага праціўніка.
9: Звонок Макрона Лукашенко. Ці сапраўды гэта кепска?
11: Я і скажу з таго, што он званіў, щоб реально предупредіць Лукашенко.
8: Реальная пагроза ці і пса, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
12: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
9: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі афіцыйна пакінула ў сіле санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў. Пра гэта заявіў кіраўнік арганізацыі Себастьян Коў. Паводле яго слоў, рашэнне World Athletics было прынята незалежна ад пазіцыі міжнароднага алімпійскага камітэта, які раней зняў абмежаванні з Беларусі. Коў падкрэсліў, што федэрацыя не лічыць неабходным змяняць сваю пазіцыю. Пры гэтым кіраўнік World Athletics адзначыў, што кваліфікацыя на алімпіяду 28 года ў Лос-Анджэлесе пачнецца толькі праз год, і да таго часу сітуацыя можа змяніцца. Еўрапейская гімнастычная федэрацыя зняла санкцыі з беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць выступаць на міжнародных турнірах пад дзяржаўным сцягам і з нацыянальнымі гімнамі. Рашэнне будзе дзейнічаць на ўсіх спаборніцтвах пад эгідай арганізацыі. Раней аналагічны крок зрабіла і міжнародная федэрацыя гімнастыкі. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завершыўся 9-ты тур вышэйшай лігі. Мінская «Дынама» здабыло валявую перамогу над «Днепром» 3-1 і скараціла адставанне ад лідара МЛ «Віцебск» да 1 очка. Сам МЛ «Віцебск» у хатнім матчы не здолеў абыграць «Гомель» 0-0, пры тым, што віцябляне не рэалізавалі пенальці. Матч прайшоў пры аншлагу, аднак увагу часткі заўзятараў прыцягнуў канцэрт расійскага спевака «Газан» пасля гульні. У іншых матчах тура Нёман перамог Баранавічы 2-1, Тарпеда Белас разграміла Мінск 3-0, а Батэ выратаваў нічыю са Славіяй 1-1. Нападаючы мюнхенскай Баварыі Харры Кейн атрымаў залатую буцу па выніках сезона 25-26. 32-гадовы англічанін забіў 36 галоў у 31 матчы Бундэслігі і стаў найлепшым бамбардзірам ва ўсіх лігах Еўропы. Другое месца ў гэтым рэйтынгу засталося за нарвежскім форвардам Эрлінгам Холандам з Манчэстэр Сіці, які адзначыўся 27 галамі у АПЛ. Замкнуў тройку нападаючы мадрыдскага Рэала Кіліян Мбапэ з 25 галамі ў Ла-Лізе. Адразу тры гульцы ўпершыню ў сваёй кар'еры атрымалі выклікі ў зборную Беларусі па футболе. У першы раз на поле ўжо ў чэрвені могуць выйсці 36-гадовы паўабаронца Нёмана Міхаіл Казлоў, 19-гадовы хаўбек мінскага «Дынама» Артём Сакалоўскі і 21-гадовы абаронца МЛ «Віцебск» Кірыл Гаманаў. 5 чэрвеня каманда Віктара Ганчарэнкі згуляе супраць Сірыі, а 9 чысла з Буркіна-Фасо. Абодва паядынкі пройдуць на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Эммануэль Макрон позвонил Александру Лукашенко упершыню с 2022 года и закликал не умешиваться во украинский конфликт.
2: На думку политичного оглядальника Александра Фридмана, звонок Макрона – новина тревожная. Не выключена, меркует эксперт, что заявы Киева про погрозы с боку Беларуси все ж варто воспринимать серьезно, альбо больше серьезно, чем информационно-психологичную операцию.
1: Про что еще могли говорить Макрон и Лукашенко?
2: В эфире Еврорадио тему обмерковали наш редактор Змесер Лукашук и директор программы по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас.
3: Я учора глядел такие экстренные выпуски, какие умеет робить Виталий Портников, и он звернул увагу на то, что ну выходный день, неделя, и нечто ж такое неоткладное примусило Макрона свой спынить выходный день и позвонить Лукашенко. Як вы лічыце, ці варта звяртаць на гэта ўвагу, ці сапраўды нешта такое экстраардынарнае здарылася, што прымусіла Макрона зняць трубку і набраць Мінск?
4: Ну, чтобы, так сказать, поддержать интригу, да, наверное, что-то могло случиться, я скажу об этом через 15 секунд. Но, значит, когда Макрон что-то делает в такой спешке, это не обязательно, что что-то случается. Возможно, он решил, что для того, чтобы, так сказать, половить рыбку в мутном эфире и обратить лишний раз на себя внимание, ему стоит именно совершить вот этот вот телефонный звонок. Он, в общем, любит такие вещи делать. Это, конечно, полушутка, но только наполовину шутка. Вторая, правда, вероятность здесь более серьезная. Можно, гипотеза может быть более серьезной, и она может быть связана с тем, что он звонил для того, чтобы донести до Лукашенко некую совокупную, общую, согласованную точку зрения всего Европейского Союза. А согласованная точка зрения Европейского Союза может быть в этом случае связана с тем, что европейцы получили какие-то разведданные, что с территории Беларуси в адрес Украины все-таки что-то такое очень неприятное готовится, потому что, так сказать, ну, в контексте российских ударов орешником, в контексте еще каких-то вещей похожих, той же самой ядерной тренировки, нельзя исключать, что, ну и опять-таки с учетом того всего, что говорят украинцы сами, нельзя исключать, что существует действительно какая-то информация, согласно которой есть вероятность перехода с нынешнего противостояния на более новый, очевидно, более трагичный уровень. И не исключено, что действительно Макрон решил или сам, или от лица своих, так сказать, товарищей позвонить и предупредить Лукашенко, чтобы он этого не делал, чтобы Беларусь не повышала своего уровня участия в войне, не допускала эскалации войны с ее территории. Я еще раз говорю, я не готов утверждать, что это именно так. Это всего лишь гипотеза, есть другие гипотезы, но эта вещь достаточно серьезная. Мы видим, что, в общем, так или иначе, все происходящее вдоль украино-белорусской границы начинает обсуждаться сейчас с большим таким чувством опасности и так далее.
3: Коли мы кажем про то, что Путин подмял цалком под себе Лукашенко, он нияк на рашэнні, якія прымаюцца ці могуць быць прынятыя ў Москве, не можа паўплываць, то што толку палохаць Лукашэнку? Ад яго ўсё адно нічога не залежыць.
4: Я думаю, что вот это то, что называется последние мили, да, вот как всегда, что-то он еще может предпринять. Я думаю, что он тоже, он понимает все риски этой ситуации. Он может что-то как-нибудь затянуть, заволынить, пообещать, потом не сделать, потом сослаться. Ну, собственно, он и пытается продвигать вот этот дискурс, который для него не новый, что нет-нет, в Украину-то он не полезет, он будет защищать Россию от западных, значит, атак с Запада, которые никто не собирается организовывать. И Россия, как будто ядерная держава Россия сама уже потеряла, так сказать, все возможности сдержать нападение на себя. Посмотрим, что он может сделать. Ну, он может... Знаете, тут с чего надо вообще на самом деле, из чего надо исходить? Ну, опять-таки, надо хорошо бы знать ответ на вопрос, ответа на который у нас сегодня нет. Как вот Лукашенко хотел бы, чтобы его войти в историю? Я не преувеличиваю, это драматично звучит, так пафосно, но я думаю, что вот именно об этом он сейчас задумается. Как человек, который стал первым президентом независимой Беларуси, или как человек, который, так сказать, стал временным правителем Беларуси, который так или иначе просто потом принес ее на блюдечке в Россию. Он ведь не хочет этого последнего. Он, безусловно, хочет, чтобы история помнила, я так думаю, о нем, вспоминал о нем в других терминах. Бог его знает, может быть, в какой-то самый последний момент он и попытается, значит, что-либо сделать, в отставку, в конце концов, уйти. И вот пусть Россия окажется в ситуации в Беларуси, когда что-то надо будет делать, а что непонятно, кто управляет непонятно, куда идет хаос непонятно, и вот захочет ли Москва, значит, в этих обстоятельствах, я, конечно, размышляю просто, какие-то тоже придумываю возможности, но вот представьте себе, вот Путин говорит ему что-то, вот давай, Александр Григорьевич, делай то-то, то-то и то-то, а он говорит, нет, Владимир Владимирович, я вот на это я уже не пойду. Вот вам мое это самое заявление об уходе в отставку. И

0: его воспринятием решений, а потом, так сказать, дожидался, пока реализуется старый армейский принцип: не спеши выполнять приказ, жди, когда отменят. Ну, иногда ему удавалось этого именно так и провернуть ситуацию. Сейчас гораздо сложнее. Но все будет зависеть в том числе от того, как себе Путин все это представляет. Возможно, Путин подумает о том, что издержки возможной ситуации не стоят того, чтобы додавливать сейчас Лукашенко. Но этого я не знаю.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам.
2: Ну, вось вы кажаце, Путін гатовы весці перамовы з Еўрасаюзам, але я так разумею, што Еўрасаюз таксама вельмі нават так і хоча паспрабаваць, прынамсі, весці перагаворы з Расіяй. Не выглядае гэта неяк, ну, то бок, як гэта, яны хочуць ініцыятыву Трампа перахапіць, бачучы, што ў Трампа, як вы кажаце, імпэт і цікавасць да гэтага знік. Ці вот это што, жаданне, как бы, нарэшце, што-небудзь зрабіць, каб спыніць і скінуць сябе са сваёй галавы вот эту боль пра ўкраінскую вайну і неабходнасць траціцца на яе. Вот што, наколькі тут цікавасць сапраўды Еўропы ёсць да гэтага працэса?
0: Я думаю, што сегодняшнее пакаленне еўрапейскіх палітыкаў наконец-то стало воспринимать украинскую войну как что-то очень серьезное и потенциально болезненное и опасное для себя. Это вопрос денег для Украины, это вопрос глубокой военной реформы самого Европейского Союза и вообще других европейских стран. Это вопрос о том, в какой форме сохранится и в какой форме нужно сохранять НАТО, и нужно ли, и вообще, что они могут сделать без Америки. Понимаете, ситуация, на самом деле, она ведь становится все более такой нервной, что ли, ну, я не буду говорить взрывоопасной, но как бы уровень нервичности в реакциях, он очень вырос. Смотрите, у нас вот пятый год войны, что у нас в последнее время произошло? Сначала пало правительство Латвии. Ну, смотрите, из-за того, что где-то сгорел резервуар, так сказать, непонятным образом, то ли он там был, то ли он был пустой, то ли вообще непонятно что, развалилась правительственная коалиция. Я, в общем, других таких случаев за последние 4 года не помню. Тем более в этих странах. Казалось бы, если уж вы стоите на пороге, не дай бог, войны, вооруженного конфликта, вам надо консолидироваться, а у вас валится правительство. Тут же после этого на воздушном пространстве Эстонии был сбит украинский дрон. Тут же, мгновенно. У нас здесь в Финляндии тоже идут дискуссии, и многие люди уже говорят: извините, вот украинские дроны, не надо, чтобы они сюда залетали, потому что, как бы, извинений нам все-таки уже мало. То есть я думаю, что украинцы тоже понимают, что страны, граничащие с Россией, не очень хотят, чтобы их воздушное пространство использовалось для этого. Но, как бы, раньше все это было на уровне досужих разговоров, а теперь вот каждый раз, когда то ли падает дрон, то ли он летит, возможно, падает. В ночь с прошлого четверга на пятницу, неделю назад, 10 дней назад примерно, в Финляндии, так сказать, ну, воздушную тревогу как таковую не объявляли, но как бы было заявлено об опасности, попросили людей оставаться дома, прятаться. Отменено было, если я сейчас память не изменяет, порядка 400 автобусных рейсов. Куча народу не пришла на работу в результате. То есть это же не мелочь. Это все как бы... Я думаю, что еще год назад бы никто об этом всерьез бы не подумал. Сейчас думаю. То есть что европейцы хотят? Европейцы хотят тоже выяснить, ну, опять-таки, поскольку они... Сколько им платят? И какие возможности размена? Потому что на сегодняшний день понятно, чего потребует Россия. Она потребует признания своей победы в Украине, она потребует снятия санкций, и она потребует возврата замороженных средств. А что она может дать взамен? Да пока, в общем, как-то непонятно. И я думаю, что европейцы хотят это тоже выяснить. И все тут, как бы, политических сил внутри Европы, которые хотят со всем этим покончить, забыть и перевернуть страницу, не так мало. Я не говорю, что их достаточно, но давайте смотреть, как будет дальше идти ситуация с альтернативой для Германии. Кто будет президентом Франции через год? А там проблемы могут создать как правые, так и левые в этом смысле. Для так сказать, для Украины прежде всего. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что европейцы хотят выяснить, что можно получить путем переговоров. А Россия, я думаю, что хочет тоже попытаться выяснить, до каких пределов европейцы будут готовы отступать.
2: И вот, коли отштурхнуться адмовіцца ад гэтай тэмы перамоваў і жадання ЕС Европы ўсё ж такі выйсці на нейкую перамоўную лінію з Пуціным узнікае. Вяртаемся да званка Макрона. Ігар Тышкевіч піша, і тут узнікае пытанне, хто першы патэлефануе, маецца на ўвазе Пуціну з Еўрасаюза, і перадаць праз разговор з Лукашэнкам некія тэзісы ў Москву.

0: цалкам рэальна. Да, магчыма і пачуць у адказ нейкую інфармацыю, асабліва ўлічвае, што афіцыйнаму Мінску кантакты з ЕС патрэбныя. Ці магчыма такое, што і Макрон выкарыстоўвае Лукашэнку, каб там распачаць ці закінуць нейкія тэзісы праз яго Пуціну?
1: Я не знаю, я как бы мне очень трудно комментировать что-то, что возможно. Возможно, но не рационально. Потому что, а почему надо идти через Лукашенко? У Франции что, больше нет посольства, что ли, своего? В Москве есть. Нельзя послать спецпредставителя? Можно. А, как бы, да, конечно, можно себе представить себе ситуацию, что вот Лукашенко потом перезвонит Путину, а так, так сказать, какой-нибудь высокопоставленный дипломат будет идти на более низком уровне. Но, собственно, Путин, он ведь из тех людей, которые, он неоднократно об этом говорил, что договоренности, и правильно говорил, что договоренности достигаются на уровне конкретных дипломатических контактов. Они, это большая работа. Мы вот сейчас видим, что тот же Трамп съездил в Китай, и, в общем, съездил по-пустому. То есть мы вот это уже все видели, его там встречи с тем же корейским руководством во время первого срока. Он почему-то считает, что он такой талантливый, что он может приехать, обаять или додавить, и все будет, и соглашение будет достигнуто. Нет, в классической дипломатии так не делается. Сначала ведутся переговоры на низком техническом уровне, а потом уже подключаются политики высокого уровня. Мог ли Макрон рассчитывать, что он через Лукашенко что-то передаст? Да, но я думаю, что можно было бы найти и других таких посредников. Не Пашиняна, конечно, в нынешней ситуации, но я думаю, что можно было бы попытаться поискать людей, прежде всего, более влиятельных в глобальном масштабе, представителей соответствующих стран. Они есть, и это было бы проще. Ну, как бы люди, естественно, вольны высказывать любые значит, гипотезы в этом плане. Я в этом ничего, так сказать, плохого не вижу, но сам я в это не верю. Я еще раз говорю, я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
0: Дякую вялікі. Сапраўды вельмі важныя тэзісы і цікавыя, як мне падаецца, зараз мы пачулі ад нашага гостя, кіраўнік дырэктара праграм па Расіі, Усходняй Еўропі, Еўразіі, Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзія Мошаса. Дякую вялікі, спадар Аркадзь. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Рэальная пагроза ці ІПСА, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
4: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіны ў

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Война в Украине. Коли может скончиться горячая фаза? Тихановская провела пресс-конференцию в Киеве с керовником МЗС Украины. Амбассада Румынии пропынила выдачу виз белорусам.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. Горячая фаза войны может скончиться уже до листопада бягучего года. Про это пишет паблик Ukraine Context. По их даденных, про это президент Украины Владимир Зеленский заявил подчас сегодняшней сустрэчы с депутатами. Во украинского боку нібыта есть разумение, как выйти на отповедные домовленности с российцами. Тем часом Le Monde пишет, что Украина и США доведываются подрыхтовцы российских массированных ударов амаль за тыдень до атаки. Як констатует выдание, подрыхтовка таких обстрелов потребует настолько складанной логистики, что выведка может заходя отсочивать перекидку самолетов, кораблев, подводных лодок и ракетов. Представник поветренных сил Украины Юрий Игнат расповел, что для недавних массированных ударов Россия притягивала несколько десятков тысяч войскоуцев. Цитата. Им необходимо доставить ракеты, узброить самолеты, перекинуть их на дейные аэродромы. Эта операция займает гадзіны, калі не дні. Візит у Київ. Пасля двухбаковой сустрэчы демократичная лідерка Беларуси Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрей Сибіга провели супольную пресс-конференцию. Тихановская подякувала Украине, президенту Владимиру Зеленскому и министру Андрею Сибігу за запрошение и подкреслила солидарность белорусов с украинским народом. Особенно Тихановская подкреслила, режим Лукашенко зарабил Беларусь соудельницей агрессии, але не представляя белорусский народ. Пресс-служба политика дае цитату. «Гэта мой перший рабочий визит в Украину, и я тут как подкреслить. Белорусский народ подтримливая незалежность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Режим зарабил Беларусь соудельницей этой агрессии, але Лукашенко узурпатор, який не представляя белорусов и служить выключно интересам Кремля. И Беларусь не Россия, и белорусы не ровные режиму. Белорусы стояли с вами на Майдане, гинули в окопах еще с 2014 года. Тысячи белорусов выступили супроть войны, и сотни застаются за кратами за подтримку Украины. Конец статы. По словам Тихановской, сегодня обмерковывалось дальнейшее сотрудничество помеж Украиной и демократичными силами Беларуси. Амбассада Румынии пропынила выдачу виз белорусам. Про это поведомляется на сайте амбассады. Как подтримать румынскую визу, белорусам теперь доведется ехать в Москву. Обмежевание почали дейничать с 22 травня. Амбассада в Минску будет разглядать только экстренные звороты громадян в Румынии по выдаче проездных документов и оказании консульской допомоги в особливых ситуациях. У поведомления не удокладняется, коли плянуется обновить працу консульского отдела. Все лето он уже пропынял выдачу визы у 1 лютого. Позней с 1 красавіка выдача виза обновилась, але только для тех, кто поспел записаться загодя. Новые заявки на отримание визы тогда не примались праз великую колькость зворотов. Про музыку. В Варшаве выступил гомельский музыка Тимофей Яжоу. На початку 2000-х он активно удельничал в культурнинском житті своего города, выступал как сольно, так и с уласным рок-гуртом «Мало места». Теперь же артист после великой паузы вертается на сцену, рассказывает Тимофей.
4: Я очень давно не выступал. Вот недавно только, с этой весны, наверное, начал выступать. Понемножку там с квартирников, потом еще в волонтерском центре у меня был концерт. Я хочу попробовать повыступать, где возможно. И тут я вспомнил, что есть Варшава, что есть проторенные тропки, есть друзья, которые тут играли, и можно попробовать. Вообще беспроблемно получилось договориться. Мы договорились буквально за полдня, все.
3: Івент отбывся у клубе Beer Station Прага у субботу. Послухать артисты и повиншовать с вертанями на сцену. На концерт пришли и музыки из інших коллективов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў таксама не прагназуюць. Атмасферны ціск уначы будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 25 травня, понеділок. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку чергового працівного тижня, видатного настрою, як завжди усім жадає Білоруської радіорації. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, може бути працює, або просто добирається до пункту призначення, у любому випадку легкого до приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо разом з вами, як завжди, шмат якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвалях. Заіграють, заспівають для нас Святослав Вакарчук, наприклад, Train, Адам Ламберт, Мутне Око та інші виконавці. Літерально праз 10 хвилин для нас прогучить передача «Гляньмо ширей» виконання Якуба Сушинського. Кришечку пізніше, а 20:30 поводле білоруського часу, почуємо з вами філітон рації, шмат іншої корисної інформації. Оставайтеся з нами.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.
2: Фельетон рации.
3: Коли нехто еще сумняется, что машина часу існує, то белорусские чиновники его переконают. Правда, працює она только у один бок назад у СССР. С 25 травня 1000 десятиклассников отправятся на обовязковые учебно-полевые сборы. Наметы, построения, статуты, строевая подрыхтовка, войсковый распорядок дня и полное погружение у армейский побыт. Не хочешь – не пойдешь у 11 класс. Справа в том, что без отзнаки, отрыманной по выниках в учебно-полевых сборах, дитя не будет аттестованное по учебным предмете до призывная и медичная подрыхтовка за учебный год. А коли не будет аттестованное, значит, не будет переведенное у 11 класс. Идея, ведома, гениальная. Бо что еще больше за все потребно сучасному школьнику? Ни додатковые занятки по математике, ни сучасные лаборатории, ни курсы программования. Не, ему житьево необходимо у 10 классе научиться правильно стоять у строи и жить у

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Репортаж на белорусском радио Рация. Место подей и люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аутурок у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
3: Сайт белорусского радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
4: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Россия заявила, что распочинает системные удары по Киеве. Тихановская в Киеве ушановала память загинулых героев. Беларусь – это святое. Северынец презентовал в Варшаве новую книгу.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. Россия заявила, что распочинает системные удары по Киеве. Министерство замежных справов РФ закликало замежников, як мага хутчэй покинуть Киев, а его жыхарам рекомендовано не наближаться до объектов войсковой и администрационной инфраструктуры, так говорится у заяве. На минулых выходных Россия уже нанесла удар по Киеве в области, выкарыстаўшы 90 ракетов и 600 беспилотников. У выніку сгорели гандлёвый центр, рынок, жилые дамы и музеи. Меж тым Волынь рыхтуется до круговой обороны населенных пунктов, якія лежать побач с Республикой Беларусь. Мясцовые улады поведомляют, что умацывание державной мяжи на Волыне ведется с первых дён полномасштабной войны. А наступные кроки по обороне недавно узгоднили на сустрэчы с президентом Украины, где присутничали и керовники общинов. Означается, что в выпадку погрозы на мяжи полной эвакуации подлягают сумежные территории. При этом покупки куль причинаў для паніки няма, паколькі ситуация на мяжы зараз спокойная и контролявана. Тем часам у Киеве лидерка белорусских демократичных силов Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрея Сибига ушановали память загинулых героев, у тым ліку белорусских доброхотников, каля стены памяти. Тихановская узгадала белорусских и украинских героев, якія отдали жыцці за свободу, и подкреслила, что Украина змагается не только за себе, але и за агульную будущую региону. Цитата. «Мы схиляем головы перед кожным, кто стал на оборону своей краины, своего народу, агульных каштовностей, свободы и годности. Больше за 80 белорусов уже загинули в этой войне. Мы памятаем каждого. Их именами будут названы улицы у Вольной Беларуси. Они обороняют не только Украину, они обороняют гонор белорусского народа и змагаются за нашу агульную свободу. Мы так само памятаем про тех, кто сегодня находится в российском полоне. Про тех ветеранов и доброхотников, которые стратили здоровье, прошли про ранение и выпробование. И наш обовязок – подтримливать их и их семьи». Конец статы. Разом с Тихановской в дело взяли представники объединенного переходного кабинета Павла Латушка, Ольга Зазулинская, керовник аппарату АПК Валер Мацкевич, спикер координационной рады Артем Брухан, а так само представница демократичных сил в Украине Светлана Шатиль. У протяг темы поводле политичного аналитика Вадима Мажейки визит Тихановской в Киев мая не только политичное, але и моцное символичное значение.
4: Этот визит абсолютно чеканный и долго чеканный и логичный, и он символизует все змены украинской политики относно Беларуси, которые бачим апошним часом. Ну и, власне, поскольку Зеленский запрошал, домовлялись, то логично, что этот визит отбылся. Это исторично важно, что белорусы и Вольная Беларусь представлены своим президентом у Киеве.
3: По словам Мажейки, под час визиту будет махчимость продемонстрировать, что белорусы разом с Украиной.
4: Это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйдет, не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и, соответственно, украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина поделяет белорусов и режим Лукашенко. И тому я маркую, зараз этот визит будет сприять не только вот таким символичным речам и символичному поделу. Так само можешь шмат у чим зрушить, какие питания относно белорусов в Украине, относно махчимости супрацы.
3: На думку эксперта, сам факт официального визита в Киев демонстрирует, что белорусское демократичное сяроддзе протягивает оставаться важным международным субъектом, а так само представляет интересы значной частки белорусского громадства. Про литературу. Политик и былый политвязень Павел Северынец презентовал в Варшаве свою книгу «Беларусь – это святое». Подея отбылась в белорусском доме при уделе ксенза Вячеслава Барка и патриарха белорусской политики Зянона Пазняка. Долучилась до импрезы и жонка Северынца Вольга, якая так само прочитала верш на подее. И она поделилась своими уражениями от сустрэч.
5: Хвалявательно вельми, конечно, потому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров, мы рыхтавались, Франциск ціше, як вучив вірш, рихтували інші справи, презентації. Вельми радий, що все добре пройшло, що так шмат файних людей прийшло, так шмат сябров. Ми будемо жити з Павлових книг, тому, звісно, ми будемо старатися якмога більше їх представити і на кермашах, і на фестивалях, і презентації його будуть по Польщі і по інших городах у Європі. Так само плануємо, що, можливо, по крисе будемо обновляти нашу краму «Кроплю Бай» тут, і, може бути, ця книга і буде початком першої речі, яку ми там будемо представляти.
3: Імпреза відбулася при повній залі. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунт «Рації» у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадів.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 22 градусаў са знакам плюс чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 25 травня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції на початку працівного тижня чергового. Видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо «Рація», як завжди. І я, Кирило Малаховський, у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Легкого да приємного вам шляху, поважаные. Будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Унескладовая уже спевая для нас свой трек «Мокрый порох». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат приемной, якостной да и цикавой музыки на вольных валях послухаем, и не только. Далее нас чакают Soul Eslin, Крама, Poets of the Fall, да и иншие выканавцы. Уже литерально про 3 хвилины почуем с вами Яна Мордане у передачи за архива Нивы. Ён уже полистал ты дневе, как мы слово для нас, крышечку поздней, а 22.30 повод для белорусского часу прогужить передача «Рацию по дорожах», где были, что бачили наши коллеги, белорусские журналисты. Обязательно расскажем. Заставайтесь с нами, будет цікаво. Только

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Карты – это нечто такое, без чего тяжко уявить себе подорожжа. У попереднім выпуску нашей передачи «Рация у подорожжах», у якой цяпер вітаюць вас Вольга Шемашка
3: и Юры Ляшчынскі.
2: Говорили мы про то, что аккурат у этой передачи поговорим про карты, где была показана Беларусь у минулые годы. Так?
3: Так, и напевно пачнем с самой старажитности. У нас на столе зараз находятся стародруки старажитных мапов. Так с чего пачнем?
2: Можа найперш от самого Птолемея, бо уже Птолемей зазначал, что там нечто на полночь от речки Дунай, есть некие земли, где живут довольно дивные люди, некие пачвары так само, и амазонки, есть и горы, але есть и речки, и населенный пункт уже один был. Это был Полоцак. Уже у часы довольно давние зазначали Полоцак. А чому так было?
3: Потому что Полоцак находился на вельми важной раце и являлся портовым городом, тому для тих, хто рухався праз рачныя шляхі, на той час мы мелі взаємосувязі з грэцамі навіта праз рэкі, то, безумоўна, Полоцак і з'явіўся.
2: Ну і трэба сказаць, што ў той час было шмат падарожнікаў, якія ўсё ж такі ездзілі, падарожнічалі, ну, дзеля гандлю ці дзеля войны, потым распавядалі гэта для тагачасных картаграфаў, якія рысавалі мапы, пыталіся, што там за гэтай рэчкай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. Одна из ракет-аварышник махчуму упала на территории ДНР. Тихановская наведала у Киеве похование доброхотницы Зайцевой. На Подляше пропонуют вернуть техники до огородни.
2: Студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. У ночь на 24 травня российские оккупанты здійснили два запуски баллистичной ракеты «Арышник». Одна ударила по гаражным кооперативы в Белой церкви под Киевом, іншая меркавана трапила по оккупованной территории на полночь от Донецку. Гэта зафиксовала одна из донецких камер назирания, пишет Нашанива. Якой была мета «Арышника» и чому он трапил по оккупованной территории, невядома. От Донецка до линии фронту каля 5 километров. Светлана Тихановская с визитом у Киеве. Повод для слова демократичной лидерки Беларуси. Первое, что она сделала, приехавши в украинскую столицу, одразу с техника наведала могилу белорусской доброхотницы, удельницы протеста у 20-м году в Минску Марии Зайцевой. Цитата. «Для меня было вельми важно начать этот визит миновито за ушанование человека, який отдал житё за свободу Украины и Беларуси. И она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность». Конец цитаты. Своим баченням визиту Тихановской в Украину поделился былы жыхар Киева, а теперь представник украинской супольности в Батуми Алексей Северыненко.
4: Я думаю, что это дуже значна подія. Право тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно, але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються, ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно.
3: По словах Северненки, під час візиту мусить так само вирішатися льос білорусів в Україні.
4: Багато з ким? Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, ось що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань, там і з посвідкою на проживання, і з можливим громадянством, багато-багато чого.
3: Активіст підкреслив, що білоруси, які воюють за Україну, а так само волонтери, доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами. Міжнародна відказність потребує шмат висілкаў, і результативність гэтага не приходить за один день. Гэта літовський політолог, доцент Віленського університету Вітіс Юрконіс, коментує діяльність білоруських демократичних сілів і дає поради для більш ефективних заходів.
5: Надо говорити з різними столицями, а не просто «Ай, сделаю конференцію в Женеве или в Нью-Йорке, і вот на этом поставим галочку». Так, мой призыв не ориентироваться только на процес, но думаю, про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые есть.
3: Как зазначил Юрконіс, Литва так само стомляется за шерогу политических причин, а Олейна застается чемпионом у подтримки белорусов.
5: Литва была и остается чемпионом. Но, конечно, просто представьте, что и политзаключенные, и гибридные атаки, и международная безотказность, вот эта вся повестка, и шмат еще двухсторонних, и это когда мы говорили про гибрид атаки, это инструментализированная миграция и там всякого рода другие провокации, воздушные шары, контрабанда и так далее. Это все переутомляет.
3: Поводле Юрконіса, коли оценить колькость мигрантов из Беларуси на одного громадянина Литвы, то махчима Литва была б не просто у першей троицы, а самой першей краиной по принятию белорусских мигрантов. Так само он зазначил, что Литва является першей краиной для белорусских политзняволенных, якія депортуются. Подляжша. Самокирование подляжского воеводства пропонует обновить техники до поселка Беловежа на мяжи с Беларусью и в выпадку полепшения международного становища до Городни. Такие пропоновы вмещаются в раскладе руху техников Польши на 2030-40 годы, зауважило выдание МОСТ. Нахадаю, пассажирское чыгуначное излучение помеж Польши и Беларусью было перепынено у соковику 2020 года про пандемию. Позднее почался миграционный кризис, який перешкодил обновить рух пассажирских техников. Однак товарные техники по-ранейшему протягивают курсовать помеж Белоруссию и Польшей. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў без ападку ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 11 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём у складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра, 26 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановные, сёння 25 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Кіті Кален, Джесі Колтер, Пол Уэллер, а таксама гурты Family, The Tokens, Песняры, Scorpions, Megadeth, Guana Apes, The Three Days Grace. Далучайцеся. 25 траўня 1922 нарадзілася Кіті Кален, сапраўднае імя Кэтрын Калінскі, амерыканская эстрадная спявачка. У 40-е яна спявала з біг-бэндам, а пазней стала выступаць сольна. Вядомая па кампазіцыі Little Things Mean a Lot, самай папулярнай песні 54-го года, якую тады ведалі ўсе, у каго быў радыёпрымач. Blow me a kiss from across the room.

0: слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
1: Радио «Рация». Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: Радио Рация.
1: С тобой я доведалася, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обнимаешь, когда трымаешь за руку, ты притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки на твоих поцелунках, когда кажешь, что никому меня не отдаси, когда твое имя займает все мое сердце, когда я твоя маленькая девчинка. Коли мы 2 часы развитываемся, я не хочу сходиться, ты не хочешь меня отпускать. Коли после твоих смс у меня поднимается настрой. Коли я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь. Я

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.